новые седое солнце и внутренние батарейки, на рынке з'являється Юкі Радіо. Знамо, в тому снимая, як рукою.